Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям